Если только кто-нибудь мне сказал, что я не забуду твои глаза, я молюсь за то, чтоб тебя уберег.

shit, did I say that out loud?

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по

0: индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
1: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Почувствуй сердцем. Интер ФМ. Почувствуй сердцем.
1: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя влюблен.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Ровные зубы – это не только про фотографию и красивую улыбку. Неправильный прикус может влиять на жевание и распределение нагрузки на зубы. Брекеты помогают постепенно привести зубы в правильное положение. Не откладывайте решение проблемы, которую можно исправить. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю». Масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» – это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
5: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: невероятно вкусно и, конечно, интересно.
1: Рассмотрим поближе.
0: Если вы услышите прошутто ди Парма, знаете, это одна из самых вкусных разновидностей ветчины. Она сделана из свиного окорока, натертого морской солью, и не содержит никаких других ингредиентов. Только, знаете, два факта, можно собрать чемодан и отправиться в этот удивительно тихий городок в сердце Эмилии Романии в Парму.
1: Найдем по отпечаткам.
0: Название итальянской ветчины прошутто имеет несколько версий происхождения. По одной из них оно произошло от фразы на пармском диалекте, которую можно перевести как «кажется сухим». Другая версия связывает название с латинским словом, которое означает «высушенный». И действительно, при приготовлении прошутто используют соль. Она вытягивает из мяса лишнюю влагу и помогает сохранить его на долгое время.
1: Собираем улики.
0: История прошутто уходит корнями еще во времена Древнего Рима. Жители славились своим умением хранить разделанное мясо. Одна из легенд даже гласит, что отцом самой известной пармской ветчины стал Ганнибал. Во время триумфальной встречи полководца местные жители решили угостить его ветчиной, засоленной в деревянных бочках. С тех пор технология приготовления прошутто сильно изменилась, а слава о нем давно вышла за пределы отдельного города. Что же касается первых письменных свидетельств о торговле прошутто в Парме и Тоскане, датируются они 13 веком. При этом примечательно, что, согласно этим документам, свиней забивали только между Днем Всех Святых и карнавалами. Как ни странно, но эта традиция продержалась вплоть до начала 1970-х годов, после чего временные рамки были смещены и хрюшек начали забивать за неделю до Рождества.
1: А теперь повнимательнее.
0: У прошутто есть и родственник, только он родом из Испании и зовется хамон. Они похожи как братья, но совершенно разные. Прошутто, родина которой Италия, влажнее и мягче выдержанного испанца хамона. Готовят их похожим способом из одной части свиной тушки окорока. Такая разница во вкусе обусловлена не только разной диетой испанских и итальянских свинок, но и разными климатическими условиями этих стран. Сыровяленый окорок обладает всеми полезными свойствами сухого мяса, содержащего много протеинов. Угадайте, почему воины и мореплаватели часто брали его с собой в походы? Конечно, все из-за содержания сбалансированных белков и жиров, а еще из-за простоты в приготовлении. Но если на поле боя вы не собираетесь, просто помните о разнице. Например, кусок приготовленной ветчины содержит 100 калорий и 3 грамма жира, а вот кусок сухой ветчины содержит уже 212 калорий и 12 граммов жира. Как вы, возможно, уже заметили, кусочки сыровяленого окорока нарезаются слайсированно для того, чтобы сбалансировать, но не только. Дело в том, что вкус чувствуется намного лучше, если ветчина нарезана тонкими и небольшими порциями.
1: Подведем итоги.
0: Чтобы насладиться прошутто, много не нужно. Достаточно просто купить хорошую ветчину. Рецепт этого деликатеса прост до гениальности, поэтому ему не требуется множество дополнений. Тонкие ломтики можно подать с хлебом и пастой из томатов, трав и чеснока. Еще один интересный вариант – дыня. Не бойтесь необычного дуэта сладкого фрукта и солоноватого мяса. Они прекрасно дополняют друг друга. А для самого простого перекуса достаточно положить ломтик на свежий хлеб. Немного оливкового масла и козьего сыра сделают вкус еще интереснее. Вот и все. Но это только на сегодня. С вами была программа «Кулинарное досье» и я, ее ведущая, София Шерсвит. Всем приятного аппетита и пока-пока! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
5: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные...

Много времени прошло с тех пор. Ты все такой же, может, даже лучше. Твой взгляд как выстрел, так давай в упор. Чтоб не промахнуться, привет. Нет, мне не страшно, что в руке рука, что в

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание, новинка в магазинах Керамин. Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах Керамин новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин Керамин. Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты –

0: Goldfeet – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание, новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание каждой детали.
6: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-00.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
6: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. DC. Подробности по номеру 1198.
7: Реклама на Интер-ФМ.

каждом взгляде и в каждом слове, без условностей и условий, без обмана и белых пятен, свет, который всегда понятен, свет, который всегда над нами, над домами и над родными, свет, который делает нас живыми.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима 2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» — это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
6: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
7: Медиатека от IDC.

0: Три онлайн-кинотеатра «Винг», «Премьер» и «Портал» в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.